0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
6: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
4: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие. И приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
10: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
7: Группа «Корни».
11: Ты узнаешь ее из тысячи.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налей.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Сегодня хочу передать привет своим лучшим друзьям Яковлеву Саше и Евстинине Даше. Саша и Даша, желаю вам счастья, радости, здоровья. Хочу заказать песню Игоря Николаевича.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

у подножия и на вершине, с незапамятных дней и поныне.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать огромный привет своему другу Дмитрию Филатову и его второй половинке Даше и пожелать им хорошей, крепкой любви. А также всем хорошего рабочего дня. И заказываю песни Николая Новкова «Это здорово». Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китай запускает первый регулярный контейнерный маршрут в Европу по Севморпути. Судоходство стартует до конца августа. «Росатом» уже выдал разрешение на проход 7 судов по акватории Северного морского пути. Учебный год в российских школах начнется по новой программе. Так, в 9-11 классах обязательным станет обществознание. У пятиклассников добавится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а из ОБЖ выделит курс начальной военной подготовки. В Калужской области возобновил работу топливный портал. В ответ на жалобы калужских автомобилистов на недостоверные сведения, правительство области обещали добиться внесения сервиса в белые списки для оперативного обмена данными даже при ограничениях сети. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: У каждой пары свой город силы, место, в котором они познакомились, отправились на первое свидание, где произошел их первый поцелуй. Сочи, мне кажется, отличным местом, чтобы начать роман длиною в жизни, каждый год возвращаясь в солнечную столицу России, вспоминать каждую деталь дня вашей первой встречи. Это Сергей Трофимов, воспевает город на Черноморском побережье в эфире «Радио Дача». У нас скоро здесь гороскоп, расскажу, как прожить этот день правильно. До астрологического прогноза не пропустите хиты Жасмин и Максим. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам начала дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
9: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
12: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Гороскоп на радио Дача.
1: На радио Дача гороскоп на вторник, 11 августа. Сегодня раки, скорпионы и козероги способны резко отреагировать на вмешательство в личные дела. Постарайтесь не выяснять отношения на эмоциях. Разговор, начатый в раздражении, легко зайдет слишком далеко. Близнецы, львы и стрельцы почувствуют себя увереннее в профессиональных вопросах. Можно смело предлагать идеи, просить о поддержке или напоминать о своих заслугах. Только не обещайте больше, чем реально сможете сделать. Тельцы, весы и рыбы могут неожиданно столкнуться с незапланированными расходами. Не обязательно отказываться от покупки, но крупные траты лучше отложить хотя бы на несколько дней. Овны, девы и водолеи окажутся в ситуации выбора. Один вариант будет привычным и безопасным, другой гораздо интереснее, но потребует смелости. Сегодня полезно подумать не только о том, что проще, но и о том, чего вы действительно хотите.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропусти.

0: Мы уверены, крутые призы для удачного отдыха сами себя слушателям не отдадут, поэтому прикладываем все усилия, чтобы как можно больше из вас обзавелись крутыми подарками от команды «Радиодача». Раздаем их в акции «Лето с сюрпризом» за интересные истории, запечатленные на ваше фото. Загружайте снимки на специальном сайте leto.radiodacha.ru, регистрируйте анкету и верьте в свою удачу. Уже через 5 минут назову имя очередного финалиста, который будет бороться за один из двух главных призов за солнечное путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Для слушателей старше 18 лет правила читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Михау 277-515.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Пельмени городские, полуфабрикат, 100 граммов, 35,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги нашей всероссийской акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Уже более 40 человек прошли в финал, сегодня под номером 46. Кого-то еще проводим в финал, и этим человеком станет Елена из Санкт-Петербурга. Елена, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали шикарную фотографию, на которой запечатлены вы и петух, и вы оба несколько смеетесь. Расскажите, где отыскали такого зверя, влюбились ли вы в него, и он в вас? Как вообще произошло ваше знакомство?
2: Поехали в гости к родственникам в Белгородскую область, пошли по дачам. Увидели мы с ним друг друга, я улыбнулась ему, он улыбнулся мне, любовь, буря эмоций. И вот я уже пытаюсь тянуть свои руки к данному петуху. Родственник подает мне его в руки, и петух начинает радостно голосить, то ли от удивления, то ли от восторга, что прекрасная женщина решила его потрогать.
1: Пытался петух сбежать или сидел смирно у вас на руках?
2: Он пел мне великолепные, шикарные песни и просто сидел смирно на руках.
1: Что за песня была? Была похожа на какую-то вам уже известную из эфира радиодачи, может быть?
2: «Между нами тает лед», я думаю, это была.
1: Я вас понял, Елена. Ну, супер. Елена, за ваше шикарное фото хотим вручить вам классный приз. Отправляем в Санкт-Петербург спортивную сумку, и вы проходите в финал под номером 46. В финале мы разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо. Сижу регулярно на вашем сайте, мечтаю сама о собственной даче, слушаю радиодачу и зашла, увидела, решила поучаствовать.
1: Видите, друзья, повести может каждому. Вы тоже, как Елена, заходите на наш сайт radiodacha.ru, находите там форму регистрации в акции и загружайте туда свой яркий летний снимок. Быть может, завтра утром мы позвоним именно вам. Для слушателей старше 18 лет всем хорошего вторника.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774. 68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Куркин Дмитрий, нахожусь сейчас в лагере «Селена». Хочу передать привет своим друзьям Карелину Дмитрию и Чумову Ефиму, а также нашим прекрасным вожатым. Хочу, чтобы они поскорее отдали пакеты с продуктами нашим друзьям. Ставлю песню «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Согласно ему, кредиторам необходимо будет передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщикам индивидуальных условий договора. После их получения бюро должно направить гражданину уведомление через портал госуслуг в течение 15 минут. В сообщении будут указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Уточняется, закон должен вступить в силу в октябре будущего года. Он призван усилить защиту россиян от мошенников и повысить контроль за расходованием средств. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или коронавируса отсутствуют 20 и более процентов учащихся. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора. В нем уточняется, что региональным органам образования рекомендуется вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Кроме того, ведомстве посоветовали проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Он ожидается в конце этого, начале будущего месяца, сообщили в Роспотребнадзоре. Там призвали сограждан соблюдать меры личной профилактики и рекомендовали при укусе клеща обработать это место антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. В ведомстве добавили, с начала сезона активности клещей в медзаведения обратились более 420 тысяч россиян, что почти на 7,5% ниже среднего многолетнего уровня. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: песня, посвященная уходящему лету. «Забери солнце с собой». Легендарный хит Елены Терлеевой продолжает эфир «Радио Дача». Мы ничего забирать не планируем, наоборот, дадим вам поводов провести этот день с улыбкой, отмечая какое-нибудь событие. Например, можно отпраздновать Международный день здорового сердца или вот поэкстремальнее День полета на воздушном шарике. Еще 11 августа отмечают праздник второй молодости. Есть повод зажечь с друзьями от души, вспомнить школьные дискотеки и студенческие годы. О еще одном событии расскажу через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хиты Хабиба и Юлии Савичевой на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 11 августа отмечают праздник второй молодости. Это событие, которое посвящено времени в жизни человека, когда дети выросли, появилось больше свободного времени, и внутри возникло желание много путешествовать, освоить новое хобби или осуществить мечту, которую давно откладывали. И не обязательно ждать какого-то конкретного возраста, начинать можно прямо сегодня. Главное, чтобы время свободное было.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: уверены, лучший подарок — это эмоции, друзья. Поэтому дарим шикарное настроение и женщинам, и мужчинам в программе «Дачный плейлист» Радио Дача на Муз-ТВ. Специально для всех любителей природы и загородного отдыха в четверг в 9 утра выходит шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также в «Дачном плейлисте» вы можете узнать полезные лайфхаки и дачные советы для зрителей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Так вот, какая ты, можно сказать, одной нейросети. Она взломала сайт, чтобы записать хозяина в спортзал. При попытке сделать запись, нейросеть увидела, что все места заняты, а задачу решить надо. Поэтому она взломала систему бронирования, чтобы записать хозяина на несколько недель вперед, гораздо дальше сроков, разрешенных системой. Вот так идешь к врачу, приходишь, а тебе говорят: вы не записаны. А это какая-то нейросеть взломала и отменила вашу запись. Так и произошло, друзья. До восстания машин остаются считанные часы. Считанные минуты остаются до удачного момента, до рубрики, где мы исполняем заявки наших слушателей. Еще раньше послушаем хит группы «Нана» здесь, в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача». Лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО Т-Моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
3: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, звоню со Славянска на Кубани. Хочу передать привет отцу и хочу заказать песню «Колым». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китай запускает первый регулярный контейнерный маршрут в Европу по Севморпути. Судоходство стартует до конца августа. «Росатом» уже выдал разрешение на проход 7 судов по акватории Северного морского пути. Учебный год в российских школах начнется по новой программе. Так, в 9-11 классах обязательным станет обществознание, у пятиклассников добавится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а из ОБЖ выделят курс начальной военной подготовки. В Калужской области возобновил работу топливный портал. В ответ на жалобы калужских автомобилистов на недостоверные сведения, правительство области обещали добиться внесения сервиса в белые списки для оперативного обмена данными даже при ограничениях сети. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Олег

0: Песня, которая прошлой зимой стала интернет-вирусом, и от Татьяны Буланова с хитом «Один день». Через 5 минут в рубрике «Тот самый хит» мы послушаем композицию, которая была вирусной в 1991 году. Не пропустите совсем скоро композицию «Три хризантемы» певицы Ники. До этого насладимся хитом «Чайник» от группы «Витинс». Вы слушаете «Радиодача». Отличного вам начала дня.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1991.
0: Певица Ника.

0: если 26 сентября вы свободны, друзья, то приглашаем на юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни». 26 сентября в Москве в Лайф-арене будем праздновать 20-летие радиодачи. Придут поздравить любимую радиостанцию и спеть пару своих главных хитов. Тамара Кутидзе, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, группа «Корни» и еще более 25 артистов радиодача. Ждем у вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: С Надеждой Кадышевой. Зачем это лето ждать? Скажу, ради крутых призов в акции «Лето с сюрпризом». Там мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные подарки. А в конце августа, уже через пару недель, разыграем два билета, две каюты на морском лайнере «Астория Гранде», который проследует по маршруту из Сочи в Турцию. Принять участие может каждый слушатель, достигший возраста 18 лет. Регистрируйте анкеты на сайте radiodacha.ru. Там же читайте правила нашей акции.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Киров. Передаю привет Танюське Борисовой. Помнить песню Успенской «Белым-бело». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Абитуриенты подали более 3 200 000 заявлений в организации среднего профессионального образования, то есть в колледжи и техникумы. Данный показатель на 500 тысяч превышает аналогичный в прошлом году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Известно, что конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека, но по отдельным профессиям и специальностям он значительно выше. Среди них геология, картография и радиотехнические комплексы. Также уточняется, лидирующие позиции по количеству заявлений занимают такие направления подготовки, как сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В продолжении выпуска еще одна новость из сферы образования. В Минпросвещении назвали продолжительность уроков у первоклассников. В первые полгода они должны идти не более 35 минут, а в период с января по май не более 40 минут. В министерстве добавили, во вторых 11 классах уроки длятся 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. В Роспотребнадзоре рассказали, когда россиянам нужно привиться от гриппа. Пройти вакцинацию лучше в сентябре или октябре, чтобы успеть сформировать защитный иммунитет до начала эпидемического сезона. В ведомстве пояснили, организму требуется в среднем 2-3 недели, чтобы выработать полноценный иммунный ответ после прививки. Напомню, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в начале сентября. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Однажды ты» в исполнении Славы. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас –

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай.

0: белая полоса всегда сменяется черной. И наоборот, друзья, если сейчас жизнь наполняют какие-то невзгоды, совсем это не значит, что завтра будет точно так же. Может быть, уже завтра произойдет эта смена полос в вашей жизни, и удача вас найдет, как об этом поет Денис Клявер в эфире «Радио Дача». Совсем скоро послушаем хиты Сергея Лазарева, Наташи Королевой, а также новинку Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на «Радио Дача». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 17 тепла, днем до 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: И тут Сергей Лазарев в эфире «Радио Удача». И там 26 сентября в Лайф-арене на фестивале «Удачные песни» будет исполнять свои классные композиции для вас, друзья. Ему компанию в указанный вечер составят Полина Гагарина, группа «Корни», Михаил Шуфутинский, но Инна Маликова и новые «Самоцветы», Александр Шоуа и группа «Непара», и еще более 25 артистов «Радио Удача». Ждем и вас. Покупайте билеты на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если случилось так, что не сдержали слово, друзья, обманули человека, обязательно извинитесь перед ним. Желательно публично, можно в программе «Удачный час» на радио «Дача». Она стартует уже через 10 минут. Будем передавать привет, поздравления, другие теплые слова и вообще все, что напишите, все прочту. Оставляйте сообщения в группе ВКонтакте, в мессенджере Макса, а еще звоните в студию, заказывайте любимые хиты. Совсем скоро начинаем «Удачный час» на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамма качался веселее.
8: Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радиодача». Дачный плейлист «Радиодача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
11: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила, я из города Череповец. Хочу поздравить с днем рождения Елену Жукову. Пожелать ей любви, счастья, здоровья и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, радио «Дача».
4: Люблю.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Иран вводит транзитные сборы в Ормузском проливе. Размер пошлины за проход по маршруту составит от 5 до 7% от стоимости перевозимого груза. При этом для китайских судов сохранят свободное движение в проливе. ВДНХ намерены включить в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос будет рассмотрен в 2028 году. На предварительную оценку планируется провести предстоящей зимой. Калужская область стала одной из лучших по вовлечению памятников старины в хозяйственный оборот. Агентство стратегических инициатив поместило регион в первую десятку рейтинга. Субъекты оценивали по 15 показателям, среди которых поддержка инвесторов и экономический эффект от реализованных проектов. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Час.
3: Передаем приветы, поздравляем родных, близких, друзей с днем рождения и с любыми другими событиями в течение всего часа в программе «Удачный час» на Радио Дача прямо сейчас, друзья. Жду ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24. Чтобы заказать любимую песню, звоните по студийному номеру 8-495-995-2555. А еще один самый удачливый наш слушатель получит возможность выиграть 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». В картине разворачиваются неожиданные приключения с семьей Гавриловых. Тот, кто дозвонится в студию пятым, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радиодача». Набирайте на мобильном 8-495-995-2555. Дозвонитесь пятым и получите крутой приз. Открываем «Удачный час» хитом Юлии Михальчик.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Милана. Хочу передать привет моему дедушке. Дедушку зовут Саша. Желаю ему хорошего дня. Ставлю для него песню «Люби меня долго». Спасибо, Радио «Дача».

0: Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
6: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Москвы. Сейчас мы с семьей едем в прекрасный город Санкт-Петербург посмотреть все достопримечательности и отдохнуть. Хочется пожелать всем радиослушателям прекрасного лета, хорошего настроения и чтобы все было хорошо. Ставлю песню Валерия Сюткина. Спасибо. Радио «Дача».
3: У твоей Москвы.

Ну, а вот и ваше сообщение, друзья. Собрал их воедино, чтобы прочитать в эфире радиодача. Ярослав, привет передает семье Шевчуков, Синицыных и Овсянниковых в СНТ Зеленоградец. Пишет, пусть урожай радует и хорошего всем настроения. Присоединяюсь к столь жизненно важным пожеланиям. Далее Василиса из Брянска передает привет своей маме, которая сейчас работает, и бабушке, которая тоже работает, но в огороде. Ольга Кугот из Тольятти поздравляет своих детей, Светлану и Раниля, с днем бракосочетания. Любви и доверия к друг другу желает, и привет огромный передает сватьям из Казани. И Марина из Нижнего Тагила привет шлет любимому мужу Александру, своим детям Никите, Сергею и Данилу. Вы у меня самые лучшие, я вас очень люблю, написала Марина. Друзья, вы тоже пишите и звоните в студию, заказывайте любимые песни. Тот, кто дозвонится пятым, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радиодача». Услышав

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радиотача». Меня зовут Попков Владимир Витальевич. Я с города Балашиха, Московской области. И хочу своих однополчан по Афганистану поздравить с наступающим днем военного автомобилиста. Пожелать всего самого лучшего. И поставьте, пожалуйста, для них песню Александра Розенбаума. Спасибо, дорогое «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Как хорошо, что ваших сообщений, друзья, искать не надо, кричать им ау не нужно. Зашел в группу ВКонтакте «Радио Дача», и они все там. Вот, например, сестра и дочка Оля привет передает в Пензу маме и своим сестренкам Наташе и Елене. Далее Ольга из Бугульмы передает привет всем своим любимым мужчинам, мужу Тихонову Евгению, сыновьям Ивану, Максиму, Паше. Пишет, что сильно любит своих мужчин, вы лучшие. От Варвары Шаховой из Калужской области, из города Обнинска, пламенный привет и пожелания удачного дня отправляются старшей троюродной сестре Елизавете Бевс и старшему троюродному брату Александру Бевс. Спасибо большое, радиодача, удачного вам дня, Варвара, вам тоже вторника потрясающего желаю. От Ани Колобихиной из Ярославля пламенный привет Оленьке Грязновой отправляется. Аня желает всего хорошего нам и хорошего настроения. Друзья, напомню, у нас продолжается розыгрыш 3 билетов на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». Тот, кто дозвонится в студию 5-м, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача». Жду ваших звонков. Номер 8-495-995-2555.
2: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Салат «Баклажаны со сливочным сыром» 100 граммов 49,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Продолжается час приветов и поздравлений. В эфире радио «Дача». С днем рождения поздравляем маму Казачкову Ольгу Ивановну от дочери Татьяны Романовой. 7 августа маме исполнилось 59 лет. Дочь желает вам всего самого доброго, здоровья, счастья, любви, успехов во всем исполнении всех желаний. Далее коллектив отдела пенсионного обеспечения государственных федеральных служащих, отдел города Истра, поздравляют Воробьеву Ларису с юбилеем. Крепкого здоровья и счастья желают. Это сообщение прислала нам Маргарита. Коллектив присоединяется. Далее привет от Екатерины отправляется дочкам Иришке, Викульке, Дашеньке. Я вас очень сильно люблю. Это сообщение из Ульяновска к нам прилетело. Друзья, вы тоже пишите, где бы ни находились. В группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Ну и прямо сейчас хит «Алете» послушаем в исполнении Леонида Агутина. «Мир зеленого цвета» в удачном часе на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Арчи Бальт. Я из Комсомольска на Амуре. Передаю огромный привет своей любимой женщине Юле Анде. И хочу заказать песню «Артик и Асти». Очень-очень. Всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Удачный час на радио «Дача» продолжается. Лидия хочет пожелать Андрею и Матвею удачной дороги до Абхазии. Ох, завидуем Андрею и Матвею, едут такой красотой наслаждаться. Рената далее передает нотки добра из жаркой республики Калмыкии всем, кто слушает радио «Дача». Мужу своему шлет привет Олегу. Пишет, пусть не грустит, что отпуск заканчивается. Мы с Богдашей тебя очень любим. Олег, желаю вам скорее вернуться в отпуск. Пусть вы еще из него не вышли, но скорее в него обратно возвращайтесь. Александр из Астрахани желает Шамилю, Ибрагиму и Андрею хорошего настроения, а Таня передает солнечный летний привет в город Воткинск своим коллегам Анне и Елене, желает легкого рабочего дня. Я вам тоже желаю, друзья, чтобы вторник не отягощал вас трудовыми задачами, а вы больше наслаждались хорошей музыкой в эфире «Радио Дача». Ну и в программу «Удачный час» на «Радио Дача» не забыли написать. Принимаем сообщения в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Мария. Я передаю всем большой привет своим друзьям из Москвы, из Балашихи. Передаю привет своей подруге Юлии. Она сейчас находится в Воронеже. Юлечка, привет. И хочу заказать песню Мари Краймбери «Океан». Спасибо большое, Радио Дача. Вам удачи.
1: Мы обязательно исполним музыкальное желание Марии, но сначала от команды Радио Дача вручим ей 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов», который пройдет уже в конце этой недели. Фильм – экранизация книги Дмитрия Ямца «Золото скифов». Это история о поиске древнего сокровища, тайнах прошлого и большом приключении. Категория 6+. Желаем отлично провести время. А теперь исполняем вашу заявку и встречаем песню Мари Краймбери «Океан».
2: Как

Продолжаем удачный час на радио «Дача». Время ваших приветов и поздравлений. Любовь поздравляет скворца Александра Ивановича, который проживает в городе Сандогора Костромской области. С днем рождения. Счастья, удачи, побольше денег. Желает хорошие пожелания. Светлана Далия большой привет передает своим родным и близким в город Томск. Желает всем отличного настроения в этот прекрасный летний день. И, конечно, персональный приветик с миллионом сердечек передает для некой своей Лидочки. Целую, обнимаю, люблю. Вот бы каждому личную Лидочку иметь, да? Людмила далее. Привет и пожелания хорошей смены адресует своей коллеге Ирине Елистратовой. Девушки, крепитесь. Желаю, чтобы скорее рабочий день для вас завершился. И Тимур шлет привет другу Артурчику. Не грусти и не груби. Мы рядом. Вот человек, да, грустит, но грубит. Надо бы просить поддержки, а он вот так. И Аня, привет тем, кто копает картошку, тоже шлет. Друзья, занятием серьезным вы заняты. Желаю в нем тоже удачи. До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свои теплые слова в группе ВКонтакте «Радио Дача» или в мессенджере «Макс». Удачный час на «Радио Дача» продолжает хит Зайнаб Махаевой.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать огромный привет своей любимой маме Светлане и своей второй половинке Алене и пожелать им хорошего дня и настроения. Я вас сильно очень люблю. Ставлю песню «Не лето», «Любимка». Спасибо, дорогое радио «Дача». Я вас сильно очень люблю.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Радиодача. Удачный час.
1: Здравствуй, любимая радиодача. Меня зовут Наталья, я из Иркутска. Хочу передать привет своей мамочке, Келлер Анне Валентиновне, поселок Михайловка, Иркутской области, и поставить для нее песню певицы Слава «Одиночество». И еще хочу передать привет своей сестре Татьяне. Она сейчас отдыхает на Алтае. Спасибо.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня находится с рабочим визитом в Новосибирске. Как пишет РИА Новости, президент России уже провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Академгородке. Они обсудили развитие науки. Во время мероприятия глава государства спросил у одного из учащихся о возможных угрозах, которые может создавать искусственный интеллект. Тот ответил, что ему нечего бояться, на что Владимир Путин заявил, что никогда ничего не боялся. Говоря с участниками встречи о поступлении в ВУЗ и выборе будущей профессии, глава государства подчеркнул, что этот вопрос играет ключевую роль в судьбе человека. Владимир Путин отметил, что школьную программу нужно адаптировать к современным реалиям из развития технологий. К другим новостям. Потребление куриных яиц в России в прошлом году превысило 250 штук на человека, что является максимумом за последние 40 лет. Больше всего их съедают жители Вологодской, Белгородской и Калининградской областей. Также стало известно, что россияне сократили потребление сахара и кондитерских изделий до минимума с 2004 года. В среднем наши сограждане в год съедают чуть более 28 килограммов сладкого на человека. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Владимир

0: настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально всем свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Алсу, группы Любэ, Дмитрия Маликова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем до 20 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Торт «Шахерезада» весовой 100 граммов 71,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Летняя новинка Алсу в эфире «Радио Дача». Чем дальше август, тем больше хочется говорить про лето. У нас еще 3 недели. Поэтому не все так грустно, особенно для тех, у кого еще в планах отпуск. Вам напомню о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. А вот через короткую паузу для вас хиты группы «Сливки», «Хабиба», группы «Демо» и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: «Чемодан» от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Облаков, песня группы «Сливки». И, кстати, выше облаков всегда хорошая погода, светит солнце. Наверняка замечали, когда летишь на самолете. Стоит только набрать высоту, и вся серость и хмурость остается где-то внизу. Ну, правда, температура воздуха около 52 градусов ниже нуля, но на борту самолета этого не ощущается. Вернемся на землю. Здесь у нас в целом тоже неплохая погода. Периодически, правда, дождь наблюдаем, но и ясных солнечных дней тоже хватает. О погоде еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Блестящие», «Иракли», «Радерай» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
13: Юлианна Караулова.
12: Киркоров.
15: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Иван из Кашинского района. Я хочу передать своим друзьям Станиславу Кузнецову и Валентине песню Михаила Шуфутинского. Радио «Дача», спасибо большое.
3: Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости.
4: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Иран вводит транзитные сборы в Ормузском проливе. Размер пошлины за проход по маршруту составит от 5 до 7% от стоимости перевозимого груза. При этом для китайских судов сохранят свободное движение в проливе. ВДНХ намерены включить в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос будет рассмотрен в 2028 году. На предварительную оценку планируется провести предстоящей зимой. Калужская область стала одной из лучших по вовлечению памятников старины в хозяйственный оборот. Агентство стратегических инициатив поместило регион в первую десятку рейтинга. Субъекты оценивали по 15 показателям, среди которых поддержка инвесторов и экономический эффект от реализованных проектов. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Спонсор выпуска.
5: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компании с близким по духу ценностями и прозрачной коммуникацией. Большинство работников поколения Z воспринимают свою текущую должность как временную. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня Иракли «Капли абсента». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного продолжения дня.
3: Прямо сейчас

0: интересно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Что такое любовь? Вечный вопрос. Одно из самых сложных и многогранных человеческих чувств, которое может проявляться по-разному. Ну, любовь между партнерами, понятно. Родительская любовь еще. Про друзей не забываем своих любимых. Ну и даже любовь к своему делу, хобби или некой идее. Ах да, еще любимые песни в эфире радиодачи. Здесь также все взаимно и по любви. В ближайшие минуты послушаем хиты Татьяны Куртуковой, Ирины Аллегровой, Игоря Крутого, Евгения Григорьева и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем до 20 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: компании таких прекрасных песен мы проводим сегодняшний день. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким, а еще всей семьей успеть принять участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru продолжается регистрация, здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха или с дачных посиделок с друзьями, больших семейных праздников, но обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Валерия Леонтьева, Натальи Гордиенко и не только.
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Да, скоро и в нашей с вами истории осень постучится в двери. Хотим этого или нет, но на календаре все-таки уже 11 августа. Не то чтобы последние прям летние дни. 3 недели остается до конца сезона. Можно успеть и в отпуск даже уехать при желании. И в городе неплохо провести время. Выбор здесь уже за вами. Уж отдыхать каждый точно умеет. В том числе и в период рабочей недели. Ждаем всем легкого продолжения вторника, который уже скоро дополнит хиты группы «Кармен», «Жасмин», группы «Фабрика» и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prot.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Радио «Дача», здравствуйте. Меня зовут Малика. Я из Москвы. Хочу заказать песню для своей любимой мамы «Руки вверх». Мою маму зовут Марина, и я ее очень люблю. Хочу передать ей здоровья, любви, счастья, успеха. Спасибо, радио.

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Самый старый президент в мире уже 2 месяца не появлялся на публике. Лидер Камеруна Поль Бия, которому уже 93, покинул страну еще в начале июня с кратковременным частным визитом в Европу. Подробности не раскрываются. В российском правительстве посетовали на поговорку про дураков и дороги, назвав выражение неоправданным и непатриотичным. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, Россия входит в число стран-лидеров планеты по количеству людей с высоким уровнем образования и интеллекта. На Калужской земле стартовала экспедиция «Западный фронт». Открытие вахты памяти провели у мемориального комплекса «Подкоп». На протяжении 2 недель участники экспедиции будут вести поисковые работы на местах боев 50-й армии. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Да, сейчас с нами дачный сезон. Мы также можем проводить свободное время не только дома, но и той самой даче, что, собственно, многие делают, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Здесь же в нашей группе можете оставить свой вопрос, а уже в выходные узнать ответ. А вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Винтаж», Андрея Губина, Николая Баскова и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем до 20 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня группы «Винтаж» «Малахит» со всеми оттенками изумрудного. И, между прочим, самый большой малахитовый осколок был обнаружен на Урале. Хотя осколком это сложно назвать, его вес достигал более 2 тонн. Также не обходится и без легенд, согласно которой малахит мог делать своего обладателя невидимым. Удобным, например, на лекции, когда не хочешь отвечать, или на рабочем месте, чтобы не попадаться руководству на глаза. К счастью, наш рабочий день продвигается в сторону завершения, еще немного, и домой. Ну а сейчас вам в качестве музыкальной поддержки хиты Елены Кукарской, группы Hi-Fi и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вы также можете оставаться с нами на волне «Радио Дача» в продолжении дня слушать свои любимые хиты. Через короткую паузу нас ждут песни группы «Браво», Елены Ваенги, Зары. Ну и также в финале каждого часа здесь рубрика «Удачный момент». Например, если сейчас на работе решили как-то подбодрить своих коллег, а может и вовсе есть среди них именинник, вот можно поздравить в нашем эфире. В общем, ждем с любым приятным поводом. Телефон нашей студии 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Т.
12: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
13: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
14: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
15: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
17: Николай Басков.
18: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
19: Александр Иванов и группа «Рондо».
20: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
15: Владимир Пресняков.
21: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
15: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Анна, звоню из Торжка. Хотелось бы послушать песни в исполнении Стаса Костюшкина. А также хочу пожелать всем радиослушателям здоровья, удачи, хорошего настроения и хорошей трудовой недели. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России появится национальная база генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений, микроорганизмов. Об этом заявил президент Владимир Путин. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных. Это около 5 триллионов страниц печатного текста. При этом необходимо во всех аспектах обеспечить безопасность и устойчивость работы такой базы, включая защиту данных, которые являются достоянием Российской Федерации. Доступ к таким уникальным базам данных, как отметил президент, должны получить российские научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Минпросвещение России планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году. Устная часть испытаний по этому предмету позволит уйти от механического заучивания фактов к осмысленному диалогу о прошлом и оценить навыки мышления. Эксперт назвала 4-5-летний переходный период гуманным решением, которое даст возможность школам перестроить учебные программы и учителям повысить квалификацию. Рюкзак для первоклассника должен иметь формоустойчивую жесткую спинку, широкие регулируемые лямки и светоотражающие элементы. По словам специалистов, вес пустого рюкзака для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, рассказали в пресс-службе Роскачества. Высота задней стенки должна составлять 30-36 сантиметров, передней 22-26 сантиметров, а ширина 6-10. Перед покупкой стоит проверить маркировку, на ней должна быть указана возрастная категория, для которой предназначено изделие. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист. Радиодача». Программа выходит по четвергам в 9 утра и в воскресенье в 9:30. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители могут отправить свои сообщения. Самые интересные будут прочитаны также и в эфире «Радиодача». Возрастное ограничение 16+. Это все новости к данной минуте. Елена Ваенга. Дальше в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: нами лето, рабочая неделя плавно продвигается. Не так, конечно, быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, завтра уже экватор трудовых будней, что уже само по себе звучит классно. А когда еще такие хиты в эфире «Радио Дача», хорошее настроение гарантировано. Стоит отметить, вы также можете заказывать свои любимые песни в рубрике «Удачный момент». Она в финале часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. А мы через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Натальи Подольской, группы «Мираж», Татьяны Булановой и многие другие. Всем желаем удачного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем до 20 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На радио «Дача» Наталья Подольская с песней «Не бояться». И действительно, в разгар дачного сезона бояться нечего. Ни переменчивой погоды, ни грядок, которым конца и края не видно. Дачный сезон успешно продолжается, а вместе с ним время отдыха, который непременно должен сопровождаться только хорошей музыкой. Послушать эфир радио «Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радио. Радиодача для слушателей старше 16 лет. А вот через короткую паузу для вас хиты группы «Дискотека Авария», Ольги Зарубиной и не только.
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: тем, кто решил остаться также с нами на Радио Дача. Мы всегда рады в любое время дня и ночи. И уже через короткую паузу предлагаю вам послушать вместе хиты группы Любэ, мистера Кредо, Султана Лагучева. Также можно передавать приветы в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, а значит, звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555 и радуйте друзей, близких в эфире Радио Дача. От нас также всем большой привет каждому, кто сегодняшний вечер проводит на нашей волне.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню вам из города Москвы. Хочу вам передать привет своей семье. Мы сейчас выехали за город, едем в гости. И пожелать нам счастливого пути и удачи на дороге. Хочу заказать песню у Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Самый старый президент в мире уже 2 месяца не появлялся на публике. Лидер Камеруна Поль Бия, которому уже 93, покинул страну еще в начале июня с кратковременным частным визитом в Европу. Подробности не раскрываются. В российском правительстве посетовали на поговорку про дураков и дороги, назвав выражение неоправданным и непатриотичным. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, Россия входит в число стран-лидеров планеты по количеству людей с высоким уровнем образования и интеллекта. На Калужской земле стартовала экспедиция «Западный фронт». Открытие вахты памяти провели у мемориального комплекса «Подкоп». На протяжении 2 недель участники экспедиции будут вести поисковые работы на местах боев 50-й армии. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Тех, кого любим и кого уж точно это касается, можно порадовать вниманием в нашем эфире. Звоните к нам в студию, передавайте приветы родным, близким. Ну и, конечно, заказывайте свои любимые песни. В финале часа на радиодаче рубрика «Удачный момент». Звоните по телефону 8-495-995-2555. От нас также музыкальный привет в виде хитов Юлианы Карауловой, Хабиба, Полины Гагариной и других любимых артистов радиодачи.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Лопатка свиная охлажденная. 1 килограмм. 329,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня Юлианы Карауловой в эфире «Радио Дача». С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Юлианы Карауловой, еще увидим Полину Гагарину, Николая Баскова, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Это событие точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Елки», Юрия Антонова и не только.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Полет на большом воздушном шаре не является чем-то недоступным. Летом можно запросто воспользоваться данной услугой. Это, кстати, неплохой подарок, например, на день рождения кому-то из друзей. Ну или способ провести свободное время как-то необычно, но, разумеется, в хорошую погоду. У нас, например, за окном дождь. Также можно поздравить своих близких, родных в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу послушаем хиты Юлии Михальчик, группы «Иванушек Интернешнл», Артура Пирожкова и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Руснему на суточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, город Череповец. Звоню из лагеря, хочу передать привет всем слушателям и заказать какую-нибудь хорошую летнюю песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба зафиксировала подозрительную ценовую ситуацию на топливном рынке в нескольких субъектах страны. Так, в Хакасии ведомство увидело признаки возможного сговора между независимыми АЗС. Заправки могли искусственно завышать цены. В Красноярском крае сразу несколько продавцов синхронно держали один и тот же ценник на топливо, что тоже попало под подозрение в нарушение закона о конкуренции. В Краснодарском крае дела возбуждены против 4 компаний, которые ранее получили предупреждение изменить цены, но не выполнили их. Еще 3 дела открыты в Запорожской области. ФАС напомнили, что за такие нарушения компании могут грозить штрафы, в том числе рассчитанные от их выручки. Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае следующего года. Об этом рассказал директор Центра развития территории Петр Стрелец. Согласно проекту, пропускная способность канатной дороги составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении. Протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу. Спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта устойчиво растет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что в промышленных районах высоким спросом пользуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин. Этот выпуск завершен. Следующий через час. Иванушки Интернешнл. Песня «Безнадега.ру» прозвучит далее в нашем эфире. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: На радиодаче прозвучал хит Авраама Руссо, и любой семейный праздник вы можете дополнить отличными, яркими хитами нашего эфира. Для этого звоните к нам в студию и заказывайте любимые песни в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому каждый успеет дозвониться и порадовать не только своих близких, но и себя любимых. А вот от нас через короткую паузу вам хиты группы «Бис», Татьяны Булановой, Аллы Рид и других любимых артистов радиодачи. Желаем всем приятного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем до 20 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Окорочок куриный с хребтом. 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Таня, Лена, Маша, Катя и в целом каждый из вас может попытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке, ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Никиты и Марии Зайцевой, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
11: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге, 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника
0: Никита и Мария Зайцева.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Вспомнили одну из самых известных песен Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». И примечательно, что в момент премьеры этой песни Кикабидзе было 40 с небольшим лет. Ну, то есть, не такие уж и года там были, о которых в песне. Однако, седина, этот грузинский акцент и актерский талант сделали свое дело. Далее у нас не менее прекрасные хиты Олега Газманова, Юрия Савичева, Ольги Бузовой и многие другие. На этом у меня все. Вернусь завтра, а далее в эфире мой коллега Иван Никитин.

0: Путин. Желаю всем удачного завершения дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из города Зеленодольска. Передаю привет своим коллегам из пекарни и своим любимым детям. Сыну Даниилу, дочке Александре и маме Луизе. Всем желаю бодрого настроения, хорошего лета. И прошу поставить песню «Отшумели летние дожди». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Британская экономика ежегодно теряет из-за неработающих зуммеров до 125 миллиардов фунтов. Сейчас в стране примерно 1 000 000 молодых людей не трудоустроены, не учатся и не проходят профподготовку. Таких британцев прозвали поколением «ни-ни». Незаконное потребление наркотиков стало главным административным правонарушением в России с начала года. Согласно статистике МВД, на наркоманов приходится 2/3 всех составленных протоколов. 30 километров аварийных сетей намерены заменить в Калуге в рамках подготовки к отопительному сезону. Также ведется модернизация оборудования котельных. Что касается жилого фонда, то управляющие компании уже завершили профилактические мероприятия более чем в 70% многоквартирных домов Калуги. Официальный курс доллара составляет 82 рубля 17 копеек, единой европейской валюты 49 рублей 84 копейки. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, завтра облачный до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Никаких кровать. Мы, может, только вечер начинаем. Только спаслись от дождя в московской студии «Радио Дача». С вами Иван Никитин и группа «Лазурный берег». А вот коллегам Екатерине Родиной и Сергею Черноусову желаю расчудесным образом попасть домой, вот как-то не замочив ног. Не знаю как, но вот как-то пусть у них получится. Это как-нибудь. Надеюсь, у них действительно все будет замечательно по дороге домой, потому что в Москве был самый настоящий ливень с реками на асфальте. Ну, все как полагается. Можно доставать лодки, друзья, или сапы. Сейчас модно на сапах. Но грустить мы в любом случае, конечно же, не будем. Быстрее вы сохнем, если будем в движении под хорошую музыку «Радио Дача». Скоро послушаем хит Натальи Гордиенко, Ирины Аллегровой и Тамары Кутидзе. Всем говорю еще раз привет, добрый вечер, давайте продолжим.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача». Спасаться от одиночества не придется. Уже когда в доме хорошая погода. Ох, друзья, в этом случае и на душе спокойно, и можно хоть на край света. Ну, давайте поговорим как раз о главном событии этого лета, которое ждет двоих из вас. В эфир «Радио Дача» давно уже вернулась акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Александр Буйнов на радио «Дача». Думаю, только мужчина мог задать подобный вопрос, иметь или не иметь, потому что мужской половине, ну давайте посмотрим правде в глаза, ой, мужской половине человечества для счастья много не надо, это правда. А вот большинство наших прекрасных половинок, уверен, скажет иметь, конечно, иметь все и можно побольше. Даже если есть квартира, машина, две машины. Дачи нет, точно, мы забыли, дачу нам давай. С другой стороны, продолжаем строчку песни, если у вас ничего нет, то вам и не умирать. Ах, друзья, даже не знаю, как тут рассудить, иметь или не иметь, решайте. В общем, сами, но в любом случае, наверное, правда, как всегда, где-то посередине. Через пару минут послушаем хит Антипа, называется он «Незнакомка», ну и, конечно же, выйдет рубрика «Удачный момент», куда а без нее обязательно узнаем, кого поздравили.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026 года.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Алена Торжок. Хочу передать огромный привет работникам завода «Марс». И еще один пламенный привет в Вологодскую область, город Череповец, своей любимой мамочке. И, пользуясь случаем, заказываю песню «Тестостерон». Стала женой невестой. Спасибо, радио «Дача».

0: Я нормально, супер гуд, чего и вам желаю. По-моему, замечательные могут быть ответы в стиле известной песни. Еще вдобавок, вроде бы и пожелание доброе, и себя любимого не обидел. Ирина Дубцова прямо сейчас в нашем эфире, в эфире Радио Дача. Забота, конечно, бывает разная, но, по-моему, лучше перевернуть уже эту страницу после расставания и жить дальше полной жизнью, радуя и себя, и людей вокруг. Вот, по-моему, как-то так. Давайте поговорим о насущном, друзья, о погоде, о дожде. Вообще посмотрим, что у нас там завтра, будут ли дожди, брать ли с собой зонт, в общем, обо всем об этом. Ну а потом, конечно же, подготовил для вас уже несколько хитов. Начнем со Стаса Пьехи.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Какое счастье, что уже почти через месяц мы увидимся со многими слушателями радио «Дача» на фестивале «Удачные песни». Друзья, певица Жасмин прямо сейчас в нашем эфире. И лучшие хиты, безусловно, наконец услышим в живом исполнении. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу и все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Далее, через пару минут, послушаем певицу Зара, ну и ансамбль «Песниры» также подготовил для вас сюрприз.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Шура в эфире «Радио Дача». Хочется надеяться, что в Москве в этот вечер дождь точно закончился и асфальт уже начинает постепенно высыхать. А то на работу ноги промочил насквозь, еще и с работы ноги не хватало снова промочить. Уж лучше горло, по-моему, промочить в семейном кругу, выпить горячего чаю и расспросить друг друга о том, как прошел день. Но это все позже, а совсем скоро хит Зайнаб Махаевой и рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Северодвинска. Зовут меня Татьяна Сергеевна. Я хочу поздравить свою невестку с днем рождения и заказать песню Валерии. Именинницу зовут Настя Ткаченко. Настя, я желаю тебе счастья, здоровья, всего наилучшего. Спасибо большое, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Татьяна Буланова на радио «Дача». Каждый раз, когда слышишь «Зажигай», «Двигайся», невольно смотришь на число и думаешь, не перепутал ли ты чего. Вдруг уже пятница, а ты все погружен в рабочую неделю с головой. Нет, все точно, сегодня вторник, но как-то уже хочется, знаете ли, середины недели. А середина недели всегда Татьянин день, он же день студента. Вот Татьяна Буланова и веселится. Надеюсь, что и все остальные друзья, кто слушает радио «Дача», также пребывают в хорошем настроении, потому что дальше мы будем веселиться вместе с хитом Николая Баскова, потом Владимир Кузьмин, Дима Билан, в общем, самые сливки звездного общества.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дима Билан на радио «Дача». Вот не хочется скучать по музыке, пусть она будет в таком же быстром доступе, как сейчас. Нажал на кнопку «Play» и, пожалуйста, хочешь плейлист «Радио «Дача» на сайте, хочешь FM-волна в радиоприемнике, а хочешь, например, сервис «Яндекс.Радио». На нем, кстати говоря, можно и посмотреть плейлист на ближайшее время, и добавить любимую песню в избранное. В общем, рекомендуем. И помните, всегда хорошо там, где есть «Радио «Дача». Категория 16+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору яра.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю,
1: отчего так печальные листья летят
0: под рубах.

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток.
1: Посидим на дорожку, родная, с тобой.

0: прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

312 на радио «Дача». Да, есть такие персоны, которых трудно найти, сложно удержать и легко потерять. Они и на телефоны не отвечают, и сами не перезванивают. Как вести диалог в таком случае, непонятно. Но, как мы знаем, если одна дверь закрывается, то другие непременно открываются. Вот и будем направлять свою энергию туда. Друзья, всем хороших взаимоотношений, никогда не ссорьтесь. Лучше вдохнуть поглубже и подумать, а стоит ли говорить то, что прямо сейчас пришло в голову.

0: Но это так. К слову, понятное дело, все мы люди взрослые. Думайте сами, решайте сами. Далее послушаем хит Натальи Ветлицкой, а потом хит, какой хит? Новинка! Новинка от исполнителя Хаби. Потрясающая, кстати, песня. Дождитесь, обязательно послушайте. Ну и рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Долгопрудного. Сегодня хочу поздравить свою коллегу, замечательного человека, Настю Фомину, с днем рождения. Настен, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Пожалуйста, оставайся такой же позитивной, какая ты есть. Я рада быть знакомой с тобой, с человеком добрейшей души и огромного сердца. Я тебя от души поздравляю с твоим Новым годом, с твоим новым днем. И дарю тебе песню «Варвары». Спасибо огромное, радио

Болит она, радиодача, настолько кровожадно. Можно желать только горячий ужин после долгого рабочего дня. Словом, так хочу есть, что хоть кричи, хоть плачь, хоть беги быстрее домой. Пусть именно вот такое чувство вызывают подобные строки, тем более, что удовлетворить просьбы оголодавшего человека не так уж и сложно. В общем-то, вот еще одна причина пораньше приходить домой после работы и не задерживаться, и никаких отговорок. Ну, разве что, ладно, в магазин за продуктами забежали. Далее послушаем хит группы «Звери», потом Ольга Бузова и группа «Иванушки Интернешнл». Друзья, это «Радио Дача», с вами в студии Иван Никитин. Оставайтесь с нами, будет, как всегда, хорошо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Летняя музыкальная новинка Марины Хлебниковой, ни к чему не обязывающая, поддерживающая легкое настроение отдыха. Именно такого непринужденного состояния вам хочется и пожелать, а кроме того, пожелать удачи, например, при участии в акции «Лето с сюрпризом». В эфир «Радио Дача», да, возвращается легендарная масштабная всероссийская акция. В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Заглядывайте, посмотрите, почитайте, это интересно. Предлагаем следить за всеми этими событиями и историями вместе с нами, вдохновляться и, безусловно, брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно на вашу историю. Еще и призы обязательно полезные подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time.
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати.
4: Проект Филатов и Карась на радио Дача. Вот представляете, едете вы в поезде, и вот уже время, как сейчас в Москве 22:48. Вы собираетесь ложиться спать, а в соседнем купе устроили настоящее пати. Музыка, смех, веселье. Вот что делать? Что вот делать в таких ситуациях? Порадоваться за компанию и дать им отдохнуть, или начать молотить в стену со всей мочи, чтобы они стали потише. А ведь еще есть и третий вариант – присоединиться к ним. Вот как, друзья, что вы выберете? Вот даже я и не знаю. Мне кажется, в идеальном случае это, конечно, объединять компанию и веселиться всем вместе, всем поездом. Вот так вот. Ну, тут уж как пойдет. Варианты я вам дал, думайте сами, решайте сами. Далее хит Олега Газманова и Юлианы Карауловой. Про рубрику «Удачный момент» тоже не забывайте.
5: Удачные объявления. По пути в офис. На работе.
6: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
5: И даже дома. Слушайте радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио Дача. Даже там, где нет.

0: FM приемника для детей старше 16 лет.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тамила. Я из города Тула. Я бы хотела передать привет всей-всей-всей моей семье. Особенно моей маме и всем, кого я знаю. Желаю хорошего начала недели. И заказываю какую-нибудь классную и веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

Диана Гурцкая и душераздирающий хит на радио «Дача». Наверное, сколько раз мы будем слышать проникновенный голос, столько раз кожа будет покрываться настоящими мурашками. И это тот самый случай, когда хочется сказать, из песни слов не выкинешь, здесь все на своем месте. Друзья, желаем вам самой лучшей и душевной музыки, которая так часто звучит на радио «Дача». Ловите ее и слушайте вместе с нами. Далее у нас в нашей коллекции Ева Польна, потом Сергей Ростов и Евгений Осин. С вами Иван Никитин. До конца часа буду вместе с вами. Поехали!

Ани Лорак на радио «Дача». Думаю, самое время не закрывать свое сердце, а наоборот, быть открытым ко всему новому. Ведь, как известно, лучшая встреча – лучшее средство от одиночества. И уже почти через месяц со многими из вас мы встретимся на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни». В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем с лучшими и любимыми артистами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Николая Баскова, Михаила Шуфутинского, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу и читайте все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Очень просто оступиться в темноте. Я бы вот так добавил к песне группы «И веселые ребята». Ансамбля, конечно же, «Веселые ребята». Поскольку мне прямо сейчас идти по ночным улицам Москвы, а лето — это еще и пора ремонтных работ. Половина тротуаров перекопана техникой, стоят тракторы и стройматериалы. Всем, кто тоже передвигается в этот час, желаю быть особенно внимательными и на дорогах, и на тротуарах. На этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Всем желаю приятного времяпрепровождения на волне Радио Дача. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр из Брянска. Хочу передать свой привет всем таксистам из города Брянска. Также своей матери привет на дачу полететь. Поставьте песню «Лан». Любовь рождает чудеса. Спасибо, радио «Дача».
4: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим. Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Олег Газманов.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним.

0: Встречай нашу радиодачу.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

Радио «Дача». Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет. Очень...

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва, 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.
10: А я